0: Куда ставить-то?
1: А что это?
0: Да фиг его знает, 2 часа уже таскаем.
1: Тогда несите туда и побыстрее. Сейчас приедет режиссер, а у нас ничего не готово. Поймите, это известнейший итальянский режиссер. Известнейший режиссер. Мэтр. Ну что вы стоите, ну несите.